0: трубы.
1: Снится птицам море, юг в дымке золотой. Желтый лист, доверясь мне вдруг,

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра.

судьбу. Но за наши дни прекрасные весенние я отчаянно готов вести борьбу.

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться.

находишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор, оставьте до поры. Вы оцените красоту.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер.

0: сразу дураки.
1: Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, а мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

Ты мужчина? Встань! Стой прямо, расправь плечи! Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

меня. Я рисовался, и ты рисовалась тогда.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно,

последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

Последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение и прощание.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка.

меня сразила наповал, как будто пулей. И за собою в мир прекрасный увела меня.

и все в слезах, придут ренние росы. Дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны. Любовь придет, как снег зимой холодной, так счастья людям не хватает иногда. Пусть полюса земные не сойдутся, а наши судьбы вместе навсегда —

чудный вечер. Давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновенье, а я пенею

Доброе утро, дорогие радиослушатели. Вы настроились на самую позитивную, на самую добрую радиостанцию «Радио Лидер». Мы начинаем работу в прямом эфире. И как обычно, дорогие радиослушатели, мы начинаем работу с утренней зарядки, чтобы вы зарядились бодростью, позитивом, энергией, силами, и чтобы у вас было все хорошо, дорогие радиослушатели. Делайте упражнения именно в том ритме, в котором вы можете делать. Если какие-то не можете, не отчаивайтесь, делайте те, которые вы именно сами можете. Главное не максимализм, главное позитив, главная энергия, главная бодрость. И главное слушать хорошую музыку с нами, с Радио Лидер. А мы все сделаем для вас возможное, дорогие радиослушатели. Итак, мы начинаем утреннюю зарядку от Радио Лидер. С вами диджей Светогорский.

0: Начинаем занятие гимнастикой с ходьбы на месте. Приготовьтесь. Вдохните шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.
1: Руки вверх.

левой ногой шаг вперед и поднимите руки в стороны, вверх потяните.

cool.

закончены. Теперь проделайте водные процедуры. Обтирание, обливание или примите душ. А затем энергично разотрите тело сухим полотенцем.

Ну вот все. Если вы когда-либо почувствуете усталость, поставьте кругозор на проигрыватель и вместе с нами проделайте эти упражнения.

отлетела листва у природы свое обновление. И туманы ночами стоят и стоят над рекой.

далеко ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня. Мерцают и манящие лукаво глаза цыганки, словно две звезды. И я забыл, что есть в любви отрава, и в счастье есть дыхание беды.

Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню.

дорогие края, провожаю и живя. Вот все ближе они, все и громче рыдает.

цветов тебе несу. Ведь май, он твой. Вспоминаю, как тебя назвал своей.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

0: Добрый вечер, наши дорогие уважаемые радиослушатели. Как всегда, перед началом своего эфира я хочу сказать огромное спасибо всем ведущим, которые ведут свои эфиры на своих радиостанциях. Спасибо вам огромное за ваш труд. Ну а сейчас, в ближайшие два часа, буду с вами я, Сергей 72, и хочу поприветствовать всех, кто находится на радиостанциях, которые меня сегодня слушают. А слушают меня сегодня Радио Лидер, Радио Ночь Любви, Радио Мегамикс Музыки, Радио Чистый Кайф. Вот сколько слушают нас сегодня радиостанции. И я сегодня немножко изменю формат своего эфира. Сейчас я вам включу анонс, а потом кое-что скажу.
1: Всем, всем, всем внимание!

0: августа в 20:00 по Москве.
1: Сказка зовет!
2: Итак, напоминаю, что в воскресенье 9 августа в 20:00 по Москве будет транслироваться «Сказка Морозко», сделанная силами ведущих и слушателей радиоточек. Ну а сейчас подскажу вам, какая будет сегодня у нас тема эфира.

Как вы уже понимаете, сегодня мы будем праздновать день рождения. А день рождения Танюши. Она хозяйка радио Мегамикс Музик. И она же ведущая админ на многих-многих радиостанциях. Баткошка, Танюша у нас именинник сегодня. Танюша. И очень хороший человек, между прочим. Танюша, с днем рождения поздравляю. Счастья искренне желаю. Доброты, любви, тепла. Жизнь была, чтоб хороша. Чтобы были в ней веселье, громкий смех и наслаждение. Много добрых новостей и, конечно же, гостей. Меня тоже не забудь пригласить. Чтоб мечты и все желания исполнялись без труда. Что могу еще добавить? С днем рождения тебя, Татьяна! И песня будет для тебя «С днем рождения!»

Танюш, подарки все еще впереди. Не успела прийти, уже никто подарков не дарит. Да как не дарят? Вон юзер сидит на радио Лидер 487 и говорит, для именинницы нужен подарок.

Вот такое тебе поздравление было от юзера. Хочу поздравить с днем рождения и в этот день вам пожелать любви, успеха, наслаждения, чтобы никогда не унывать, чтобы мечты всегда сбывались, сияли радостью глаза, чтобы проблемы разбегались, судьба дарила чудеса. Танюша, с днем рождения тебя еще раз поздравляем. И с радио «Чистый кайф». Кошка, которая ест БАДы, так и написано БАД-кошка, да? Говорит, что Танька-то у нас красавица, хотя ее, наверное, ни разу не видела. Принимай, Танюш.

Вот такая вот Танька у нас, оказывается, красавица, а я-то и не знал, вот все знают, а я нет. Вот видишь, ну опять пролетел, что ты будешь делать? Желаю просыпаться с настроением, с улыбкой вечерами засыпать, пусть будут дни наполнены свечением. Желаю не болеть, не унывать, достатка, понимания, уважения, пусть в доме царствует божественный уют. Желаю счастья, искренне, душевно, пусть сердце нотки радости поют. Танюша, тебя еще раз с днем рождения, и поздравляю тебя с днем рождения, Славик, который 61-й, оказывается, Танюш. Славик тебя давно раскусил, ты, оказывается, мужикам-то только сказки рассказываешь, как прямо Шахерезада.

Да, Танюша, ты права, ты еще какая шахерезада. Желаю в день такой прекрасный, пускай исполнятся мечты, чтоб жизнь была разнообразной, полна любви и доброты. Тебе желаю в жизни счастья, успехов, мира, красоты, чтобы невзгоды и несчастья не знала в жизни этой ты. Удачи, радости, везения во всем всегда, во всех делах, хорошего лишь настроения. Пусть будет блеск в твоих глазах. Таня, тебе, ангел Новороссия, с радио «Чистый кайф» Сергей передает наилучшие поздравления. Танечку, говорит, с днем рождения. Принимай.

Вот такое тебе, Танюша, поздравление было от Ангела Новороссия, от Сереги с радио «Чистый кайф». С днем рождения поздравляю и всего-всего желаю, чтоб любовь была и счастье, чтоб пропали все ненастья, чтобы беды обходили, ну а деньги приходили. Будь здоровой и красивой, а еще самой счастливой. И тебе с радио тоже чистый кайф, бутерфляй, это, по-моему, бабочка, говорит, улыбайся.

Так что, Танюша, улыбайся почаще, и будет все хорошо. Женского счастья, улыбок, веселья, солнце и море, силы везения. Ведь для счастья немногого надо, чтобы здоровье мы были все рядом. Меньше тревог и улыбок почаще, чтобы денек был светлее и ярче. Добрых желаний и вдохновения, радости, смеха в твой день рождения. Пахнет духами, уютом, теплом, теплый очаг. Это женщины дом. Будь же веселой, будь самой славной, самой красивой и самой желанной. И Ярчонок тоже поздравляет тебя с днем рождения вместе с джинсовыми мальчиками. Поняла, да? Мальчиков тебе в джинсах привела. Принимай.

Вот такое поздравление тебе было от Ирчонка. А следующее у меня поздравление будет от нежного солнышка и опять же для тебя, Татьяна. Поздравляю с днем рождения, счастья, радости, добра, мира, мудрости, успеха и домашнего тепла. Красоты, уюта, ласки, слезы никогда не лить. Жить все время, словно в сказке, и любимой всеми быть. Ну, всеми ты и так уже любимая, за это можешь не переживать. А вот заказик от нежного солнышка принимай.

Вот такое поздравление, Танюша, тебе было от нежного солнышка. А вот с радио «Чистый кайф» Саша Диджей и с радио «Лидер Юзер 487» тоже поздравляют тебя и хотят поставить одну и ту же композицию Аллегровой. С днем рождения, Танюша! Принимай!

Вот, вот такое вот поздравление, Татьяна, было для тебя от Саши Диджея и от Юзера. А сейчас, Танюша, для тебя будет поздравление от Сергея. Он, правда, убежал, но поздравление для тебя он оставил. Любовь, говорит, вернулась. Да тут не только любовь не вернулась, Танюшка куда-то пропала, елки-палки. Надеюсь, она нас слышит. Принимай.

Вот такое поздравление для тебя, Танюша, оставил Сергей Беляев. Наверное, она там точно принимает, а потом на утро будет.

Да, Танюша, так не напивайся сегодня, чтобы не было на завтра вот такой, что палку не искала. Сергей Смирнов, мы сегодня поздравляем Танюшу с днем рождения. Но твой заказик я поставлю, пока Танюша отлучилась. Принимай бывшую свою.

Ну ладно, вот такая бывшая была от Сергея, а мы все-таки продолжаем поздравлять Танюшу. Пусть глаза от радости сияют, и любовью полнится душа. С днем рождения от души вас поздравляю и желаю счастья и добра. Чтобы жизнь была волшебной сказкой и удача за руку вела, чтобы страсть была тепло и ласка и была удачная судьба. Море сил, здоровья, вдохновения. Никогда по жизни не грустить. Позитива, смеха, настроения. Просто верить, наслаждаться, жить. И от меня, Танюша, тебе будет песня. Мои года, мое богатство. Не надо своих лет стесняться. Это же твое богатство.

года, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто

0: твое богатство.
1: Так, скинь мне, пожалуйста, в эту, я сейчас сообразить не могу, какую ты песню хочешь услышать. Пожалуйста, сбрось мне в Максе, и я ее обязательно включу. Пусть солнце ярко улыбается, и радость светится в глазах, пусть каждый день мечты сбываются, и счастье кружит в небесах. Желаю быть всегда счастливой, успехов новых достигать, будь мудрой, сильной и красивой, и никогда не унывать. И тебе, конечно же, с днем рождения, поздравления!

А сейчас, дорогие наши радиослушатели, будет сенсация. Вот сколько бы я ни поздравлял именинников, никогда такого не было. А у нас сейчас именинница будет куковать. Слушаем.

Так, сейчас я переформатирую, и она у нас будет куковать. А пока, дорогие радиослушатели, еще раз поздравим ее с днем рождения и поставим вот такую композицию.

Да, именинница не хотела куковать, но ничего, я ее тут немножко потряс. Посмотрим, закукует сейчас или не закукует.

улыбается, и радость светится в глазах. Пусть каждый день мечты сбываются, и счастье кружит в небесах. Желаю быть всегда счастливой, успехов новых достигать, быть мудрой, сильной и красивой, и никогда не унывать. Танюша, с днем рождения тебя еще раз! И я тебе желаю сегодня не напиться, чтобы утром вот так вот не думала.

0: Танюша, поздравляю с днем рождения, света, радости, тепла, постоянного везения и душевного тепла. Пусть глаза сияют радостью, исполняются мечты, жизнь пусть будет вечной сладостью, а в душе цветут цветы. Пусть улыбка ясно светится, освещая путь любой, счастье пусть большое светится и накроет с головой. Танюш, с днем рождения тебя еще! Ты вот такая молоденькая, смотришь на тебя, и душа болит.
1: Давай, Жор, золотой!

Вот так вот болит душа. Ну, потому что на молоденьких смотрят, а на тебя, ну, никак. Девочки молодые не смотрят, видимо, уже и вправду стал старым. Ну что ж, Танюша, сегодня любой твой каприз будет выполняться, так что принимай.

Ну вот такой вот заказик у меня был сегодня от самой именинницы. А мы дальше продолжаем поздравления. От счастья пусть глаза искрятся, душа любви будет полна, чтоб все печали и ненасти остались в прошлом навсегда. Желаю радости, здоровья, успехов и удач во всем. Пусть каждый день будет наполнен теплом и светом и добром. И, конечно же, от меня будет песня для тебя.

очарована. Околдована с ветром в поле, когда-то повенчана. Все ты словно в оковы закована, драгоценная ты моя женщина, веселая, непечальная, словно с темного неба сошедшая. И любовь моя, и печаль моя, и звезда ты моя сумасшедшая. Все, что забудется, позабудется. Все, что вспомнится, то не исполнится. Отчего же ты плачешь, красавица? Или мне это просто нравится?

0: and she rolling. Околдована, с ветром в поле, когда-то повенчана, вся ты словно в оковы закована, драгоценная ты, моя женщина.
1: Да, вот такое поздравление было, Танюша, от меня для тебя. Вот только женщина ты не моя. Не знаю, к сожалению или к радости, но это так. А я тебе желаю, Танюша, пусть каждый день, как чудо новое, несет улыбки и тепло. Желаю быть всегда здоровой, чтобы во всем тебе везло. Пусть звезды путь твой освещают, мечты сбываются скорей. Пусть сердце радость наполняет, и жизнь становится светлей. Танюша, желаю тебе, конечно же, любить и быть любимой. Любите друг друга.

Любите друг друга за то, что вы есть, за то, что вы рядом, за то, что вы здесь. Любите друг друга всегда без причины, плевать на года, плевать на морщины. Цените мгновенья, цените минуты, за каждое вместе прожитое утро, за каждое слово, за теплые встречи, за ласковый взгляд и за нежные речи. Любите друг друга, как будто впервые. Любите, как будто всегда молодые. Прощайте друг другу все глупые ссоры. Целуйте друг друга вместо раздоров. Дышите друг другом, чтоб не надышаться. Живите друг другом, чтобы восхищаться. И как бы порою вам не было туго, запомните, люди, любите друг друга и сердце свое. Я желаю всем слушать, у всех есть родные и близкие души. Любовь — это то, что нам слышать дается. Любовь — это чувство —

Да-да, любите друг друга. А вот диджей Скиф, радио Мегамикс, да, заказал для тебя, а я, говорит, желаю, а вот что желает, не написал. Давайте послушаем. Принимай, Танюша. А я желаю.

Вот такой вот заказик у меня был от Скифа, но он еще и мне написал, я поздно увидел его поздравления. А пишет он: дорогая Танечка, от души поздравляем тебя с днем рождения. Хотим пожелать тебе всегда оставаться таким же добрым, светлым и отзывчивым человеком. Будь здорова, счастлива и любима. Вот такое поздравление тебе Скиф прислал. Пусть радость сердце наполняет, улыбка светится всегда, пусть каждый миг напоминает, как жизнь чудесна и светла. Желаю смелости, успеха, любви огромной и тепла, пусть дом наполнится смехом и жизнь прекрасна, чтоб была. Танюш, еще тебе вот такое поздравление от нас, ведь ты, ну, наверное, самая желанная женщина для мужчин.

С днем рождения поздравляя, от души желаем вам счастья, радости без края и улыбки на губах. Пусть вас ценят, уважают, пусть исполнятся мечты, и пусть жизнь в жизни вам хватает сил, терпения, любви. С днем рождения, тетя Танюша, еще раз. Ах, как красивы вы, мадам!

Светлый праздник, день рождения, чтобы в душе цвели цветы. Жизнь, как сладкое варенье, не теряла густоты. Чтобы желания сбывались, исполнялись все мечты. Звезды с неба улыбались, улыбалась им и ты. Танюша, с днем рождения тебя, и вот с радио «Ночь любви». Алинка заказала мне такую композицию. Ну, я ее с удовольствием поставлю. Наверное, когда ты ездишь на такси, наверное, тоже все заглядываются на твой парфюм.

Вот такой у меня заказик был от Алинки. Желаю искренних улыбок, желаю море добрых слов. Пусть будет в каждом деле прибыль, удача, радость и любовь. Пусть свет не покидает мысли и окружает теплота. Здоровья век тебе и близким, без меры счастья навсегда. Танюш, будь всегда такой, какой ты есть, королевой. Ведь женщины все королевы, а ты королева из королев.

Танюша, а Скиф тебе желает тоже всего самого наилучшего, я надеюсь, и предлагает тебе просто лежать на солнышке и греть пузо, как это делал львенок с черепахой. Принимай.

На этом, дорогие товарищи, мой поздравительный эфир подошел к концу. Но я не говорю вам до свидания, я говорю вам до скорых встреч в эфире, наши дорогие радиослушатели. Имениннице еще раз желаю всего самого наилучшего. А ведущим, которые будут после меня вести эфиры, пожелаю легкого эфира и благодарных слушателей. Надеюсь, радиослушатели ко мне присоединятся и пожелают вам то же самое. А вам, дорогие радиослушатели, кроме здоровья, кроме всех благ, мы еще желаем...

0: И снова всем привет-привет, а вот и я, диджей Малая. Как всегда, я поведу с вами эти два часа и буду принимать ваши заказики. Спасибо, как всегда, Сергей72 за его эфирчик. Ну и пришло мое время вести свой эфирчик. И прежде чем я буду ставить ваши заказики, я сначала с вами, с каждым лично поздороваюсь и потом поставлю уже рекламку. Так, хочу поприветствовать диджей Скифа, любимую Севу, Ирчонка, Лену Пернова, Томиэль, Юли Цезаря, Ангел Новороссия, Сергей72, Рафаэлку, Раскрашу акварелью, Кофейка, Радиолидера, Нифига не фею, Ирину, Я-145, диджей Даринчу Котика, Сергея Беляева 49, Юзера 234 и 448. Я всех приветствую. Так. Что-то у меня куда-то убежало. Рекламка. Так, я всех приветствую, приветствую. Кто только к нам присоединился и присоединяется, я всех приветствую. Кто мне там? Так. Ну и давайте с вами послушаем рекламку.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат-порту.

0: диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это…
1: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
2: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
3: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат KitKit.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Спасибо, как всегда, нашим чат-партнерам за их рекламку. Ну и, конечно, у нас идет набор диджеев. Приходите, пробуйте себя. Так, заказики пишем в личное сообщение, но не в общем чате. Сергей Беляев, пишите в личных сообщениях. Так, у меня есть два заказика. Первый заказик у меня будет от Данчо, Филатов и Карась, Маша, Лирика. И второй от Таумель, изделие 104, кулёку над гнездом кукушки. Слушаем.

Филатов и карась Маша Лирика. И второй уже Атомиэль, изделие 104, Келеоке, над гнездом кукушки. Так. О, какие люди! Масик пришел. Приветствую, приветствую. Давно вас не видел, вы не заходили на мой эфирчик. Я давно вас не видела. Я очень рада, что вы зашли на мой эфирчик. Располагайтесь, чувствуйте себя как дома. Так, звучит у меня два заказика. Один остался у меня от Сергея Беляева для меня. Грищук и дуэт «Гравитация. Любовь вернулась». Так. И второй тогда уже у меня будет. Атомиэль, Милен Фармер, XXL. Слушаем.

Так, прозвучали у меня два заказика. Так, это был у меня заказик сначала от Сергея Беляева, Грищук, дуэт «Гравитация», «Любовь вернулась». И второй от Тумель, Милен Фармер, XXL. Так, следующие два у меня прозвучат. От Данича, Сергей Завьялов, «Мамуля». И второй от Марсика, Дарьи Безбородова, Дмитрий Гусаров, «Блюз». О крыльях, ногах и хвостатых. Слушаем.

Так, прозвучали у меня два заказика. Так, это было у нас Атмасика, по-моему. А, нет. Отданчик Сергей Завьялов Мамуля и второе Атмасика Дарья Безбородова Дмитрий Гусаров. Так, следующий у меня будет заказик от Таумиэль. Аника Долинский машина. Какой именно? Да, Безбородова Дмитрий Гусаров. От Марсика был. Так. И следующий у меня заказик будет от семерочек уже. Второй. Салат, дай мне любовь в полночи. В полуночи.

Прозвучал у нас заказик от Таумиэль, Аника Долинские машина. Так, другого у меня пока нету. Точнее, нет композиции, потому что что-то я не могу ее никак скачать. Так, а семёрочки. Так, семёрочки, подождите, не уходите пока. А то в предыдущий раз вы меня не дождались. И так получилось. Сейчас вот я ее скачаю. Сейчас у меня отправится эта композиция. Я что-то не вижу ее. Ты написала, я отправляю. Где? Я не вижу. Человек уже ждет. Давай, отправляй мне ее, я ее скачаю. Потому что в предыдущий раз человек даже ушел из-за этого. Никак не могла ему включить его заказик. Где отправляется? Ты сказал, отправляется, но я что-то ничего не вижу. Никакой композиции нету. Вот только сейчас. Давай, давай, давай. Что-то долго отправляется. Так. Все готово. Сейчас, подождите меня, семёрочки. Сейчас я ее закачаю. Сюда на радио добавлю. Нету композиции. Попробую в другое сделать. Потому что что-то меня отправил, я ее не могу никак опять найти. Дань. Я ее скачала, но она почему-то у меня нет. Ее нету. Сейчас человек точно уйдет. Пока будет ждать. Полететь-то полетела она, но ее нет. Она у меня обычно в папке в моей, а ее нету. Ну, нет почему-то. Я ее хочу ее скачать, но нету. Хотела ее сейчас скачать. Она в другом месте, а вот в каком месте, я ее не знаю. Потому что я вот сейчас посмотрю, у меня ее нету. Только вот скачалась только одна композиция, которую я сегодня скачала, и все, больше нет никакой. Так, ладно. Попозже тогда, если вы не уйдете, я тогда вам поставлю ее. Так, у меня еще есть заказик от Марсика будет. Наутилус Помпилиус крылья.

Так, заказик у меня прозвучал от Марсика, Наутилус Помпилиус. Крылья. Точнее, крылья. Да, долго. Потому что эта композиция, она в Ютубе, а я не могу ее оттуда вытащить. Я ее хотела вот отсюда вытащить. Не, точнее, не вытащить, а вот зайти. Там написано незащищенное подключение или что там как. Не защищено. Я вышел оттуда. А у других, смотри, там что-то написано. Весна на Заречной улице. Потому что не та композиция. Да, долго. Человек так и уйдет, если вот так вот мы будем. С этими песнями. Так, заказик у меня пока полетел. Так, сейчас посмотрим. Так, заказик у меня будет от Таумиэль. Карл Кейси Хекерс.

прозвучал заказик у нас. Атоумиэль, Карл Кейси, Хейкерс. Ну вот, как я и сказал, семёрочки не дождались заказика и ушли. Второй раз такая фигня. И вот как специально вот из этого, из Ютуба мне вот эти вот песни ищет. Нет бы какой-нибудь песню какой-нибудь не из Ютуба. Нет, вот. И надо из Ютуба. У меня нет такого, чтобы оттуда вытаскивать из этого Ютуба. Как специально, блин. Предыдущий раз тоже так же было. Все, он вообще, может быть, ко мне не будет приходить тогда. На эти... Как он называется? На эфир тогда вообще не будет приходить больше. Скажет, вот, я пришел, и мне даже не могут поставить. Так, давайте послушаем пока от меня. Так, это у нас будет Эрикардо. Рикардо, точнее, небо над нами.

Нет, у нас было Айкада, небо над нами. Так, и у меня есть заказик от Марсика. Четкий бро. Пролетело лето. Если будет мат, я тогда вас выкину.

0: Осень серой тучей упала, смыв с листвы дождем зеленый цвет, а с деревьев сыпались каштаны,
1: каштаны.
0: Лето пролетевшего, привет.

Заказик у нас позвучал от Масика. Четкий было, полетел лето. И больше не заказывайте композиции с матом. Потому что я больше включать не буду. Я просто не ожидала от вас, что вы закажете такую композицию. Так. Вижу, к нам присоединился диджей Светогорский. Приветствую, приветствую вас. Располагайтесь. Так, сейчас посмотрим, что я поставлю тогда, какую композицию.

И это у нас были Ауден и Шаун Фауджа. Хайд Хайпс. Так, заказик у меня будет от Марсика. Евгения Сотникова, улетай на крыльях ветра.

Прозвучал заказик от Марсика. Евгений Сотников, улетай на крыльях ветра. Хочу поповествовать. К нам присоединился 520-й юзер. Приветствую, приветствую вас. Располагайтесь, чувствую себя как дома. Так, и пока заказиков у меня нету. Давайте от меня послушаем. Это будет Наталья и Бодан быть с тобой.

И это у нас была Наталия и Бодан. Быть с тобой. Хочу попросить, к нам присоединился Джанго. Приветствую, приветствую вас. Располагайтесь, чувствуйте себя как дома. Так, и от меня давайте послушаем. Будет у нас Вилли, Дубайская шоколадка.

И это у нас была Лейли, фирменный стиль. Так, следующий заказик у меня от Мастика будет. Светлый свет, я в глазах твоих тону.

И это был заказик от Масика. Светлый свет, я в глазах твоих тону. Так, и давайте пока послушаем от меня. Это будет у нас гравитация, побег за счастьем.

И это у нас была гравитация с композицией «Побег за счастьем». Так, прилетел мне еще один заказик. А, нет, я думаю, это заказик, а это, оказывается, не заказик. Да, пожалуйста, пожалуйста. И вам спасибо за пятерочки. Так, давайте еще послушаем. Так, вот эту давайте. Мила драма, Ариэль.

Это у нас была мелодрама с композицией Аэль. Так, сейчас посмотрим заказик, у меня полетел. Надо было заранее его найти. Точнее, эту песню. Написано, что мелодия. Сейчас посмотрим. Так. Надо ее скачать.

Все, она у меня скачалась. Надо ее добавить сюда, в плейлист ко мне. Сейчас. Все, добавляется пока. Сейчас она добавится, и я ее тогда поставлю.

0: Готов, заказик.
1: От Масика. Дмитрий Чайватов. Ой. Что-то не пойму, я что-то не то нашла, что ли? А, Дмитрий Четвергов. Песня о друге.

И это у нас заказ был от Масика, Дмитрия Четвергов, песня о друге, точнее, мелодия. Так, музыка, наверное, если правильно сказать. Музыка без слов. Так, хочу поприветствовать, к нам присоединилась любимая. Приветствую, приветствую вас, располагайтесь. Чувствуйте себя как дома. И давайте пока от меня послушаем, будет у нас Анивар, танцуй со мной.

И это у нас была Анива, танцуй со мной. Так, полетел мне заказик. Сейчас я его найду и поставлю. Так, заказик у меня Атомиэль. Группа Neurotech. The with White Herring.

Позвучал заказик у меня от Умель, группа Neotech, или Neotech, The White Hang. Так, следующий заказик у меня позвучит от Масика. Ладушка, виновата ли я? Так, хочу поприветствовать, к нам присоединился Максим. Приветствую, приветствую вас, располагайтесь, чувствуйте себя как дома.

прозвучал заказик от Масика. Ладушка, виноват ли я? Так, и давайте от меня пока послушаем. Так. Вот это давайте. Тео Буя.

0: Это у нас был Тео Буя.
1: Так, давайте следующий послушаем. Вот эту. Иллюзион. Побыть хорошим для себя.
2: Пора побыть хорошим для себя.

И это у нас прозвучала композиция «Лизион», «Побыть хорошим для себя». Хочу с вами попрощаться. Так, получается, я с вами услышусь уже, так, вторник, да, если сегодня четверг. Значит, понедельник, на следующей неделе, в это же время, с 20.00 до 22.00, я поведу с вами эти два часа и буду принимать ваши заказики. Как всегда. И, как всегда, всем хорошего вечера, отличного настроения. И всем пока-пока. Конец эфира. Всем пока-пока.

0: Радио Лидер! Твоя волна!
1: Всем привет! На связи ваш диджей Данчо. Я в эфире, и эти два часа я проведу вместе с вами. Пишите свои музыкальные заявки мне в личные сообщения. Спасибо всем, кто слушает Радио Лидер.

0: Да, верно, верно, верно.
1: С вами я, Диджей Данчо. Всем привет. И я готов выполнять ваши заявочки и ставить самые прекрасные композиции от себя тоже. Ну и ваши заявочки. Пишите мне их, как обычно, в личку. А я все поставлю. И начать мне сегодня хочется с трека. Это будет у нас Влад Парфиров. Ландыши.

Ко мне поступают заказики, и первый заказик я выполню от Таумель. Это будет Алиса, Дождь и я. Слушаем.

Так, сейчас я его. Так, сейчас. Будет у нас LX24, танцы под луной, и так прозвучит для тебя вновь. Снежка, принимай.

озвучил. А я поставлю следующий трек. Это будет Максим Чужой.

Мне в личку поступил заказик от Нумель, Ливень слез, Шмели. Замечательный трек, очень тоже классный. Послушаем.

Шикарный трек, спасибо, Таумель, за такие шикарные треки. Очень классный трек. Вот. А я поставлю трек «Навсегда я твоя».

Такой трек прозвучал, а я сейчас хочу подобрать трек. Сейчас поставлю трек. Давайте будет послушаем Ария. Осколок льда. Знаю то, что ты это умеешь, любишь русский рок, так как ты мне заказываешь песни именно русского рока. Поэтому я тебе решил поставить группу Ария. Поэтому. Осколок льда. Ария.

Этот трек был для вас, Тумиль. Рад, что вы пришли. Спасибо большое и за такие замечательные треки, за такие замечательные заказики, потому что мне самому тоже такие треки нравятся. Именно вот такие. Вот. И Арию я подобрал именно вот такой трек. Я думал, вам тоже понравится. Надеюсь, понравилось вам. Так, а я выполню сейчас следующий заказик. Это будет «Подснежки». Не уверен, это будет песня, называется «Отлепца».

точнее, заказик от меня прозвучит для юзер 531. Вот такой слушатель песню попросил. Слушаем.

Призрак прозвучал. Так, а я сейчас выполню заказик от Снежки. Правда, я только смог найти другую песню. Надеюсь, тебе она тоже понравится. Так. Будет трек «Я знаю тебя» называется. В исполнении Артура. Вот, потому что именно ту песню пока я не нашел, но я ее найду. Обязательно. Вот, поэтому слушаем.

Какой трек прозвучал? Так, а я сейчас поставлю Макс Барских. Неверная попросила Снежка поставить. Также ты не написала для кого, но я поставлю эту композицию для Маркизы. Слушаем.

Ами аз приличал заказик от юзер 501 531 точнее на песню Крылья группа Катарсис, я так понял, я так прочитал, если правильно, ну если что напишите мне.

теперь следующий заказик звучит для Таумель. Вот такой вот заказик. Так, трек нашел. Надеюсь, тот. Если что, напишите. Если не тот, но надеюсь, я именно то нашел.

Ну, эксперт разучит. А все-таки я думал, трек закончился, а он, оказывается, еще идет.

такой трек прозвучал. Да, интересная тут такая звуковая яма была. Ну, в 90-х, я так понял, любили так они делать. Вот, я тоже вот так в этом треке увидел. Но на кассетах того времени я частенько слушал такое, слышал в треках, поэтому любили они такое делать. Интересно. Или это фишка такая была, или это задумка самих музыкантов. Но, как говорится, все пишут музыку по-своему. А я включу заказик от Снежки. Это будет Александр Зумбаум. Одноклассники.

такой шикарный трек прозвучал. Вот. Я тут сейчас потихонечку буду искать все. Потихонечку ищу все треки интересные. Так, а я сейчас выполню заказик от Томмель. Это будет тоже замечательный трек. Так, найдется. Так. Ладно, тогда пойду я тогда, пока она докачается. Поставлю рыбак Александр. Котик.

Теперь все-таки я нашел, загрузил трек для тебя, Томми. Поставлю я тебе кукрыниксы. Вот такой трек, так, уходящий в ночь.

Изучал Крониксы, уходящая в ночь. Так, а я сейчас поставлю. Тоже трек. Тут меня попросили трек. Это будет у нас «Черные глаза». EMR Music.

Foi tranquilo. Tá, aí já posso dar um. Так, которого попросил меня, юзер 531.

Вот такой трек прозвучал. Довольно-таки классный. Так. Так, а я выполню заказе, который мне оставляла, который мне Снежка оставила. Это будет у нас Демидыч, Зина.

0: Какой трек прозвучал. А следующий у меня будет тоже интересный трек. Сейчас я его добавлю. Вот такой вот трек меня попросили под названием «Стервоска. Позитивная». Вот, выполняю.
1: Ты меня уважаешь?

Вот такой позитивный трек прозвучал. Так. Следующий будет вот такой трек. Это будет трек для Умель. Спасибо за этот трек. Поехали.

Немножко меня подвыкинуло. Бывает. Так, ну я поставлю... Поставлю вот такой трек «Снежка для тебя». «Одуванчики».

0: Aspir.
1: Кавер. Будет вот такой кавер. Это будет песня по тебе.

Вот прослушал, мы слушали с вами такой интересный трек. Я поставлю следующую композицию. Это будет «Я пришлю тебе осень», попросила Снежка поставить.

0: я вложу в него щедро. Осенние листвы разноцветие. Только ты постарайся принять мой подарок всерьез.
1: Улыбнись и подумай, какая красивая осень. Только света и красок, как гроздь рябин, хорош.

0: неизбежность. Почувствуй, как хочется жить.
1: Наслаждаться покоем, дышать этим воздухом влажным.
0: Ощущать в листопаде прощание легкую грусть.

печали, рябиновый вкус. Улыбнись и подумай, какая красивая осень, сколько света и красок

0: Я пришлю тебе осень в обычном почтовом конверте.
1: Пару строчек надежды в него постараюсь вложить.
0: Ты прочешь их и сразу поверишь в любовь и бессмертие. В увидании листьев увидишь желание жить.
2: Улыбнись и подумай, какая красивая осень.

Eu sou tchau. Ei. Tak a ja postavlju pesню, тоже свой кавер. Вот такой вот интересный кавер для нежного солнышка.

0: Акрылова.
1: Ну, я принимаю. Давно нашел я только другой трек в исполнителе Олега Митяева, но принимай.

Есть избушки деревянные, небоскребы есть стеклянные, есть дворцы, в которых пусто, и отели, где уют.

Звучал, а я поставлю следующий заказик, который будет от Снежки. Чай-чай-выручай. Куклы на прокат, Валерий Залкин.

Зазвучал, теперь прозвучит трек Ларисы Кучина. Цыганская гитара, сломалась веточка.

0: And I'm waiting for.
1: Esos soundtracks. Я следующий поставлю. Будет Михаил Круг. Идет Трап.

Escuchó. Теперь прозвучит Наталья Сорокина, «Ромашка».

Прозвучит Валерия Таю. Попросила та же Снежка эту песню. Ну, послушаем.

Rızı Kaçgör boyutturak. Ben, anne veriyorsa.

Не хочет у меня загружаться трек. Давайте тогда другую песню от этой же группы будет. Хит-синдикат «Измена».

0: lucht.
1: Ну и теперь звучит от меня последний трек на сегодня. И я буду с вами прощаться. С вами был диджей Данчо. Услышимся завтра в 20:00. А сейчас прозвучит последний трек от меня.

ночью май должны все люди ночью спать. Баю-баю, завтра будет день опять. За день мы устали очень, скажем всем спокойной ночи.

не страшила вовсе нас. Неизбежность наказания помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.